0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрыл.

Открывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хорошего.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 августа 1901 года английский инженер Хьюберт Сесил Бут получил патент на электрический пылесос, который стал прообразом современных пылесосов. Первоначально его детище было с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и таким громоздким, что его возили лошади. Воздух агрегат всасывал поршневой помпой через тканевый фильтр. Размер хобота первого пылесоса доходил до 30 метров, и потому для чистки изделий шланг проводили через окно или выносили ковры на улицу. Самым большим заказом Хьюберта Бута стала уборка Букингемского дворца. Но пылесос издавал такой сильный шум, что его прозвали «пыхтящий Билли», как паровоз. Позже Бут заменил бензиновый двигатель на электрический. Идея пылесоса пришла к изобретателю, когда он в поездах увидел устройство, сдувающее пыль с сидений. Она перемещалась в другое место, и Бут подумал, что лучше пыль не сдувать, а всасывать воздух вместе с ней и задерживать фильтре. Он проверил свою догадку так. Положил носовой платок на обивку стула, через него втянул воздух ртом, и на платке осталась грязь.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
3: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

don't.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните Hyundai Tucson? До официального ухода марки он удерживал долю в 7% российского сегмента среднеразмерных кроссоверов. И он по-прежнему входит в десятку самых продаваемых кроссоверов во всем мире. А на днях было представлено новое, пятое поколение Tucson. Внешне его не узнать. Вместо плавных линий – строгий угловатый кузов и квадратные колесные арки. Он стал выше, массивнее и окончательно превратился в брутальный внедорожник. Линейку моторов компания пока держит в секрете, но эксперты ждут современные турбодвигатели и гибриды. Фирменный полный привод точно останется. Внутри теперь два экрана, но музыкой, климат-контролем, обогревом кресел, зеркалами и рядом других функций по-прежнему управляют физические кнопки и регуляторы. Ждем новинку в начале следующего года по каналам параллельного импорта. Цену прогнозируют от 4,5 миллионов рублей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 августа 1797-го родилась Мэри Шелли, английская писательница, которая придумала Франкенштейна. Шелли – это фамилия ее мужа-поэта. Сама жизнь Мэри была похожа на готический роман. Она потеряла маму младенцем, но часто ходила на ее могилу и там же назначала свидание будущему мужу Перси Шелли. Она влюбилась в него в 16 и сбежала из дома. Быть вместе долго и счастливо не вышло. Муж утонул в лодке в шторм, когда ему не было и 30, а из четверых детей пары выжил только один сын. Роман «Франкенштейн» или «Современный Прометей» Мэри написала случайно, когда вместе с мужем гостила на вилле лорда Байрона. Поэт устроил для гостей конкурс на самую страшную историю, а Мэри приснился кошмар – ученый, создающий живое существо из частей мертвых тел. Роман вышел в далеком 1818 году, но настоящий взрыв популярности случился в 20 веке благодаря кино. Фильмов десятки, от немого кино до истории про целые армии Франкенштейна.
3: Open up your eyes.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
4: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 августа 1901 года английский инженер Хьюберт Сесил Бут получил патент на электрический пылесос, который стал прообразом современных пылесосов. Первоначально его детище было с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и таким громоздким, что его возили лошади. Воздух агрегат всасывал поршневой помпой через тканевый фильтр. Размер хобота первого пылесоса доходил до 30 метров, и потому для чистки изделий шланг проводили через окно или выносили ковры на улицу. Самым большим заказом Хьюберта Бута стала уборка Букингемского дворца. Но пылесос издавал такой сильный шум, что его прозвали «пыхтящий Билли», как паровоз. Позже Бут заменил бензиновый двигатель на электрический. Идея пылесоса пришла к изобретателю, когда он в поездах увидел у

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
1: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.
1: Let's do this, gangsta.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 августа 1797-го родилась Мэри Шелли, английская писательница, которая придумала Франкенштейна. Шелли – это фамилия ее мужа-поэта. Сама жизнь Мэри была похожа на готический роман. Она потеряла маму младенцем, но часто ходила на ее могилу и там же назначала свидание будущему мужу Перси Шелли. Она влюбилась в него в 16 и сбежала из дома. Быть вместе долго и счастливо не вышло. Муж утонул в лодке в шторм, когда ему не было и 30, а из четверых детей пары выжил только один сын. Роман «Франкенштейн» или «Современный Прометей» Мэри написала случайно, когда вместе с мужем гостила на вилле лорда Байрона. Поэт устроил для гостей конкурс на самую страшную историю, а Мэри приснился кошмар – ученый, создающий живое существо из частей мертвых тел. Роман вышел в далеком 1818 году, но настоящий взрыв популярности случился в 20 веке благодаря кино. Фильмов десятки, от немого кино до истории про целые армии Франкенштейна.
3: Ульяновск ФМ 104.2.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск ФМ

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Твой сбросив, я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Девочки смеются.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульянов с кафем.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио «Ульяновск-ФМ».
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

думаю, ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Ульяновск FM.

0: Фунто.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны, по 60 тонн каждая. На сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту. При одних и тех же погодных условиях на Байкале всегда дуют одни и те же ветры, которые имеют собственные имена. Например, Сарма, Култук, Низовик и знаменитый Баргузин. Зимой толщина льда на Байкале достигает 1 метра, а в заливах может доходить до 2 метров. С января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка протяженностью 15-20 километров в истоке Ангары. Несмотря на все это, Байкал – рекордсмен по количеству солнечных дней в году. Там бывает до 2524 солнечных часов, что больше, чем на черноморских курортах. 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишур – рачков размером всего 1,5 мм, которые могут светиться в темноте. Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты, эпишуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ.
3: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Все больше наших водителей ездят без аварий. 43% имеют максимальную скидку по ОСАГО. Статистикой поделился Российский союз автостраховщиков. Лидеры в этом рейтинге – Москва, Питер и Пермский край. Там максимальный бонус – больше, чем у половины автомобилистов. В Свердловской, Челябинской областях и в Красноярском крае ситуация чуть лучше, чем в среднем по стране. Поволжье держится в середине рейтинга, а самый аварийный регион – Дагестан. Впрочем, реальное число мелких столкновений на дорогах гораздо выше. Но никто не знает, сколько водителей договариваются на месте, чтобы сберечь время, нервы и ту самую скидку по ОСАГО. Кстати, максимально возможный бонус за аккуратность – 54% от стоимости полиса. Чтобы его получить, нужно 10 лет отъездить без единой аварии по своей вине.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на неделю. Вена, у вас появится шанс закрыть старый вопрос, результат которого вы ждали уже близко. Будьте внимательнее к потребностям и страхам близких. Тельцы, вы получите ровно то, что заслужили и на что рассчитывали. Это неделя легкости и приятных сюрпризов. Близнецы, могут измениться ваши отношения с близкими. Возможно, перемены в планах относительно жилья или работы. Действуйте решительно. Раки, неделя, когда скрытые процессы выйдут наружу. Вы можете принять важное решение относительно будущего. Вам потребуется решимость и воля. Львы, неделя паузы необходима для оценки ситуации. Закрывайте текущие вопросы без риска. Принимайте решения только после зрелых размышлений. Девы, то, что отслужило свое, уйдет. Не пугайтесь неопределенности и нестабильности. Скоро все наладится. Весы, успех будет невозможен без стратегического мышления. Думайте на будущее. Не разбазаривайте ресурсы, в чем бы они ни выражались. Скорпионы, события начнут развиваться мощно и с неизбежностью приведут к переменам. Если вы были в кризисе, он закончится, вы почувствуете свободу. Стрельцы, вы справитесь с любыми препятствиями. Будьте уверены в своих решениях. Мелкие ошибки и недочеты вы сможете исправить позже. Козероги, вам потребуется дисциплина и забота о себе. Это неделя упадка сил и разочарований. Нужно не потерять веру в себя и в то, что вы делаете. Водолеи, возможны конфликты с близкими или партнерами. За свою точку зрения и свои планы придется побороться, но вы обретете сильных союзников. Рыбы, неделя терпения и эмоциональной перестройки. События будут развиваться медленно, но они приведут как раз к нужному результату.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Еновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Романтический вечер. Радио Ульяновск-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на неделю. Вена, у вас появится шанс закрыть старый вопрос, результат которого вы ждали уже близко. Будьте внимательнее к потребностям и страхам близких. Тельцы, вы получите ровно то, что заслужили и на что рассчитывали. Это неделя легкости и приятных сюрпризов. Близнецы, могут измениться ваши отношения с близкими. Возможно, перемены в планах относительно жилья или работы. Действуйте решительно. Раки, неделя, когда скрытые процессы выйдут наружу. Вы можете принять важное решение относительно будущего. Вам потребуется решимость и воля. Львы, неделя паузы необходима для оценки ситуации. Закрывайте текущие вопросы без риска. Принимайте решения только после зрелых размышлений. Девы, то, что отслужило свое, уйдет. Не пугайтесь неопределенности и нестабильности. Скоро все наладится. Весы, успех будет невозможен без стратегического мышления. Думайте на будущее. Не распозаривайте ресурсы, в чем бы они ни выражались. Скорпионы, события начнут развиваться мощно и с неизбежностью приведут к переменам. Если вы были в кризисе, он закончится, вы почувствуете свободу. Стрельцы, вы справитесь с любыми препятствиями. Будьте уверены в своих решениях. Мелкие ошибки и недочеты вы сможете исправить позже. Козероги, вам потребуется дисциплина и забота о себе. Это неделя упадка сил и разочарований. Нужно не потерять веру в себя и в то, что вы делаете. Водолеи, возможны конфликты с близкими или партнерами. За свою точку зрения и свои планы придется побороться, но вы обретете сильных союзников. Рыбы, неделя терпения и эмоциональной перестройки. События будут развиваться медленно, но они приведут как раз к нужному результату.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 20.
5: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

сбываются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.
2: I'm still fixing all the cracks.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Йенус-КФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ. Oh, Father, tell me.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

play the double jeu. Yo, shall I at Easter? I cry.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное,

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.